Бемо за радост и за счастье, мы за молодость, любовь. Бемо за все, что нам пока дорого. Бемо мы снова.